0: проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угарант
4: 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
5: Нет времени объяснять, но в Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 7 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 79%. Завтра переменная облачность – плюс 10, плюс 23 градуса. Ветер западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 81%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: покупать. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.
8: Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак.
7: Полина Гагарина.
9: Я
6: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВБ.
2: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнаете, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Радио Дач. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске облачно, температура плюс 6 градусов, ветер северо-западный 3 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 82%. Завтра переменная облачность, плюс 10, плюс 23 градуса, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 81%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: tv.world. Категория 12+.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация о анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Дмитрий, я из города Орск, Оренбургской области. Хочу передать привет своей любимой жене Гульзире, дочке Сандре, сказать, что их очень сильно люблю. Послушаем песню.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Срочные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.
6: А я

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Соня, я из города Симферополя. Хочу заказать песню в исполнении Валерия Леонтьева. Хочу передать привет своей маме. Спасибо, радио «Дача».

0: Алита только что в эфире «Радио Дача» рассказала, как нужно любить, ну а о своих чувствах и эмоциях вы регулярно в конце каждого часа можете самостоятельно заявить в рубрике «Удачный момент». Для этого она и создана. Передавайте привет и поздравления, заказывайте любимые песни по номеру в Москве 8495-995-2555. Всем легкого субботнего утра. Далее лучшие хиты от ваших любимых исполнителей продолжатся. Очень скоро услышим Дмитрия Маликова, также Зайнаб Махаеву и многих других.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 6 градусов. Ветер северо-западный – 3 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 82%. Завтра переменная облачность, плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 79%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Сегодня, 15 августа, в субботу, раки, львы и стрельцы могут получить приглашение, от которого сначала захочется отказаться, но не спешите. Именно там может произойти знакомство или разговор, который заметно поднимет настроение. Овны, тельцы и рыбы почувствуют потребность заняться домом. Хороший день для покупки вещей, которые давно были нужны, небольшого ремонта или перестановки. Результат будет радовать еще долго. Близнецы, скорпионы и козероги могут неожиданно вернуться к старой идее. Не исключено, что сейчас она выглядит гораздо перспективнее, чем несколько месяцев назад. Не обязательно начинать все с нуля. Используйте то, что уже было сделано. Девы, весы и водолеи лучше всего проведут день без жесткого расписания. Спонтанный выбор сегодня окажется приятнее заранее составленного плана.
1: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Маликов. Заберу тебя в июль. Прямо сейчас в ваших динамиках. Если вас тоже июль и вообще август, лето забирает целиком, то радиодача именно для вас совместно с телеканалом Муз-ТВ подготовила специально специальный проект. Он, собственно, должен вас радовать в четверг в 9.00 и в воскресенье в 9.30, потому что на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Зрители могут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать много полезных лайфхаков и дачных советов. Категория 16+.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: На море белый песок, Жанна Фриски только что здесь в эфире радио «Дача». Где бы вы ни были этим летом, на каких бы курортах и в какой самой неожиданной компании, обязательно делайте фотографии и присылайте нам. Возможно, именно ваша яркая летняя фотка сможет победить и пропустить вас в финал нашей акции «Лето с сюрпризом». Там мы раздаем за ваши снимки крутые подарки. И два главных приза разыграем уже совсем скоро, 28 августа. Это туристические путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности на нашем официальном сайте radiodacha.ru. Заходите, для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Dacia.world. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я звоню с города Уфы. Передаю привет Басырову Диме и Жене. Ребята, желаю вам удачи во всей жизни. И прошу поставить песню «Демо-дождик». Спасибо, радио «Дача».

уж, что с компаниями, которые производили открытки? Как они там поживают в эпоху стикеров, гивок и дипфейса? Но не устаревают точно теплые слова по тому или иному поводу, который произошел в вашей жизни. Это, кстати, можно делать регулярно. Здесь в эфире радио «Удача» в финале каждого часа. Рубрика «Удачный момент». Можно звонить по номеру в Москве 8495-995-2555. Заказывать любимые песни для кого-то из коллег, родных и близких, а также передавать приветы и поздравления. Мы движемся дальше, и, конечно же, ваши любимые хиты продолжатся. Владимир Пресняков уже совсем скоро, а также Натали и Николай Басков.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 15 августа, отмечается Всемирный день медоносных пчел. Цель праздника – привлечь внимание к роли насекомых-опылителей в поддержании здоровья планеты и человека, а также к проблемам сокращения их популяции. Действительно, пчел раз-два и обчелся. Сегодня непременно порадуйте себя медком.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Счастливчик — это тот, у кого очень хорошие, активные и разнообразные планы на эти выходные, но где-то рядышком с домом, чтобы далеко не ехать, времени не тратить, это всегда приятно. Желаю, чтобы ваша суббота проходила легко и приятно, а для этого, конечно же, нужно оставаться рядышком с нашим эфиром. Если нет приемника под рукой, то благодаря приложению Яндекс Радио можно заполучить эфир «Радио Дача». Там еще и плейлист можно посмотреть, любимую песню в избранное добавить. Ну и помните, что всегда хорошо там, где есть «Радио Дача». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Russian Girls. Комбинация в эфире Радио Дача. Отличная комбинация для того, чтобы отметить 20-летие в эфире Радио Дача. Это ваши любимые артисты и, собственно, вы сами. Фестиваль «Удачные песни», приуроченный к этому событию, состоится в лайф-арене в Москве. Билетики уже в продаже. Заходите на удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления. Песня года на Радио Дача.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на Радио Дача.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй

0: Визан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падаю.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Денишкина Татьяна из поселка Правдинский Московской области. Хочу поздравить Денишкину Елену с прошедшим днем рождения. Лена, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, успехов в работе и в воспитании своих деток. Ну и, конечно, оставаться молодой и красивой. И пусть прозвучит песня «Ах, какая женщина». Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача».
1: Добрый день, с вами Юлия Насонова. Сегодня поговорим о том, без чего уже не обходится жизнь ребенка, о цифровом мире и о том, почему безопасность в нем не просто слова, а необходимость. Дети заходят в сеть раньше, чем учатся читать, смотрят видео, играют, а вместе с возможностями появляются и риски. Мошенники, нежелательный контент. Поэтому кибербезопасность – это не про запреты, а про навыки, которые помогают быть осторожным и уверенным в сети, и специальные инструменты. Один из них – детский аккаунт в Яндекс.ID. О нем расскажет руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса Александр Лунев.
2: Родителю достаточно его настроить, а дальше многие вещи работают автоматически. Если говорить на примере, то поиск, музыка, Кинопоиск, Яндекс.Книги учитывают возраст ребенка и фильтруют контент. А в браузере нельзя просто так отключить безопасный режим. Для этого потребуется подтверждение родителя по СМС. Также у нас есть и защита, которую ребенок вообще не замечает. Например, нейросети помогают определить взрослый контент и не показывать его детям. Плюс у нас есть семейный режим в поиске, специальные настройки в Алисе и в Кинопоиске.
1: Отмечу, в России защита детей в цифровой среде – государственный приоритет. Работает закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Роскомнадзор блокирует опасный контент и следит за соблюдением правил. Развиваются просветительские проекты и горячие линии, куда можно сообщить о тревожной информации. Существуют и другие инициативы. Далее продолжит Александр Лунев.
2: Поэтому, например, в такси есть поездки с детским креслом, а на самокатах мы проверяем возраст. Но при всем при этом мы понимаем, что одними технологиями ребенка от всего не защитишь. Поэтому вторая важная часть – это научить детей самим распознавать риски и понимать, как вести себя в интернете. Для нас эти две вещи всегда идут вместе. Технологии защищают ребенка сегодня, а цифровая грамотность помогает ему самому принимать более безопасные решения в будущем.
1: Кибербезопасность детей – это общая задача государства, школ и семьи. Чем раньше ребенок узнает простые правила, тем увереннее он будет чувствовать себя в сети. С вами была Юлия Насонова.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Покать только что губки бантиком в эфире Радио Дача объясняет, что к чему, про дачу, про ваш загородный участок, как там лучше всего все обустроить. Михаил Журавлев в специальной рубрике «Хорошо устроено» каждые выходные. Сегодня в 11:30 в субботу и в воскресенье в 17:30 по Москве. Полезными советами поделимся. Если хотите, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире и не пропускайте.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 60%. Завтра переменная облачность, плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха, 79%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: пропущенные звонки от Тони и Валерии послушали с вами только что здесь в эфире Радио Дача. Ну а ни в коем случае пропускать нельзя, конечно же, наши спецпроекты для самых больших любителей загородного отдыха. Например, совместно с телеканалом Муз-ТВ мы запустили отличный эфир, эксклюзивный, интерактивный. Он называется «Дачный плейлист» и выходит на телеканале Муз-ТВ в четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30. Завтра не пропускайте, сможете насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки. Категория 16+.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Посту», Тверская область, Имокимский, территория Басовской, Угрин 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Арбат не очень уместная локация для того, чтобы устраивать вечеринки. Выбирайте нужные места. Вот, например, 26 сентября можно всем вместе собраться любителям лучших хитов от самых известных отечественных исполнителей. В Лайф-арене в Москве состоится юбилейный фестиваль «Удачные песни» в честь нашего 20-летия в эфире. На одной сцене соберется огромное количество крутейших артистов, например, Александр Иванов, Сергей Пенкин, Владимир Пресняков и многие другие. Ты тоже можешь оказаться там. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио.

0: настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй эскузан. Растительный вино.

0: тонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.ру. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Добрый день, Радио Дача. Меня зовут Виталий. Я звоню из города Москвы. Хотим поздравить нашего уважаемого Пирогова Сергея Дмитриевича, шефа Голубоглазого. Хотим пожелать ему счастья, здоровья, благополучия, чтобы все у него в жизни получалось. Его самое наилучшее. Поставьте, пожалуйста, песню Куртуковой «Одного». Спасибо, Радио Дача.

0: пролетает незаметно, особенно на выходных. Это мы знаем, поэтому не откладывайте все, что хотели сделать, куда сходить, в долгий ящик. Ну и, естественно, не будем откладывать тот самый удачный час, который традиционно здесь на Радио Дача ежедневно с 12 до 13.00 стартует. Уже потихонечку принимаю ваши музыкальные заявки по номеру в Москве 8495-995-2555. Можете звонить, а также пишите нам в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс. Далее непременно ваши любимые хиты от лучших отечественных исполнителей продолжатся. Юлиана Караулова впереди, также группа «Премьер-министр», Стас Михайлов и Таисия Повали.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Ярмарка для всех любителей загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Интересный вопрос задала Зинаида Рыжкова в группе Радио Дача в Одноклассниках. Можно ли обойтись без всякой химии и стимуляторов в огороде? Конечно, можно, ведь растения довольно приспособлены ко всем невзгодам и имеют огромный запас различных механизмов защиты и поиска питания. В природе ведь никто не заботится о них и не ухаживает. Но, как всегда, есть нюансы. Во-первых, каждое растение приспособлено к своей экосистеме, и если она меняется, то это вызывает ряд сложностей, а значит и проблемы со здоровьем и потери урожая гарантированы. Например, те же огурцы изначально росли во влажных тропических лесах, и наши огороды для них среда чуждая, плюс другие болезни и вредители, нежели в естественном ареале, да и состав и структура почвы тоже другие. Второй нюанс заключается в наших намерениях. Нам же надо, чтобы не просто росло, а обильно плодоносило и цвело. Без ухода мы все равно сможем скушать спелые томаты с куста, однако их количество может огорчить, да и качество тоже. Именно поэтому использование агрохимии имеет смысл. Но если хочется больше натуральности, то сегодня есть целый спектр приемов органического земледелия, где не требуется внесение удобрений, пестицидов и стимуляторов. Правда, в таких системах подразумевают большие трудозатраты. Приготовление компоста, обрезки, планирование посадок и тому подобное. Мое мнение такое. Без агрохимии обойтись нельзя по двум причинам. Хочется сэкономить время и силы, а также получить богатый качественный урожай. И еще одно уточнение. Для современных агроприемов все методики уже хорошо изучены и доступны для обывателя. В то время для природного земледелия трудно подобрать подходящую методику, так как мнения разных авторов отличаются, а большая наука только-только начинает постигать эту область. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: планируете, не забудьте про нашу акцию «Лето с сюрпризом». Именно там мы собираем ваши классные летние яркие фотографии и вручаем за них какие-то приятные подарки. А в том числе разыгрываем главный приз. Это две туристические путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию. 28 августа подведем итоги. Там уже куча финалистов. Среди них можешь оказаться и ты. Заходи на наш официальный radiodacha.ru, читай все условия, заполняй анкету и участвуй. Для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Даже если вы где-то в машине и находитесь на пути куда-то за город или в любую другую точку для хорошего времяпрепровождения в эти выходные, берите с собой радиодача. Уже через буквально 10 минуток начнется удачный час. Будем общаться в прямом эфире и слушать ваши любимые песни. Естественно, помните, что даже если нет рядышком радиоприемника, всегда можно заполучить эфир любимой радиостанции с помощью сервиса Яндекс.Радио. Там можно посмотреть плейлист, добавить любимую песню в избранное. И вообще это очень удобное приложение. Пользуйтесь на здоровье. Как говорится, помните, хорошо там, где есть радиодача. Ограничение 16+.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья.

0: Здоровье и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максима Друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Клио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: Нет времени объяснять, но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Радио «Дача» представляет.
10: Любишь детективы?
11: Я это дело раскрою, вот увидишь.
12: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
13: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
14: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
15: 26 сентября 2026 года.
16: Москва. Лайф-арена.
15: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
15: Михаил Шуфутинский.
16: Филипп Киркоров.
15: Группа «Комбинация».
16: Олег Газманов.
15: Андрей Державин.
16: Николай Басков.
15: Ольга Зарубина.
16: Полина Гагарина.
15: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Руслан. Я звоню вам в деревне Муравщина, Смоленской области. Хотел поставить песню для друга Виктора Носовского. Она была в Париже. Другу желаю я здоровья огромного, успехов и всех-всех земных благ. Спасибо, радио.

0: лучше пережду.
1: В Москве полдень. Вы слушаете Радио Дача. Удача. Удачный час.
2: Быстренько расшифрую, что это значит. Целых 60 минут мы будем с вами в прямом эфире общаться, передавать приветы, поздравления, какие-то добрые слова, напоминания. Любое содержание в ваших письмах приветствуется. Главное, чтобы оно было от души сделано, подробно прописано, с какими-то интересными деталями, и тогда оно точно прозвучит в эти 60 минут. Напомню наши координаты, куда писать. Группа ВКонтакте, Радио Дача. На стене опубликован специальный пост, комментарии открыты, пишите. Также отправляйте все на мессенджер Макс, и заказывать песни можно исключительно по номеру в Москве. 8-495-995-2555. Инга, например, уже отправила привет семейной няне Овчинниковой Наталье. Спасибо за то, что ты у нас есть. Вот это да. Не у всех такое случается. Действительно круто, когда есть человек, который может помочь в таком непростом деле, как воспитание детей. У нас с тобой сегодня веселый день, пишет Инга. Наталье что-то неразборчивое про 5 ведер помидоров и огурцов. Но мы справимся. Верю в вас, Инга, и желаю удачи. Также напомню, что сегодня, помимо приветов и поздравлений, в удачном часе мы для одного из самых удачливых слушателей разыграем 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов». В картине разворачиваются неожиданные приключения с семьей Гавриловых. Тот, кто дозвонится в студию 5-м по счету, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радио Дача». Всем удачи!

0: Точный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, Радио Удача. Звоним вам из города Воскресенска. Мы сидим, отдыхаем с семьей в бане. Очень здорово. Выходных хороших. Всем здоровья, счастья, радости. Спасибо.

Новая порция ваших приветов и поздравлений уже готова. Ныряю в группу ВКонтакте и мессенджер Макс. Здесь Светлана поздравляет свою любимую, прекрасную, добрую, заботливую дочь Юлию с днем рождения. Она ваша коллега из Мурманска, сейчас отдыхает у меня в Карелии. Карелии огромный привет, бывал у вас там шикарно. Желает Светлана, значит, Юлии, чтобы все планы этого лета свершились. Прекрасного солнечного настроения, любви, радости. Мы ее очень любим. И, конечно же, попросили поставить что-то хорошее для Юлии. Другого не держим, обязательно исполним. Следом Александр машет ручкой всем своим коллегам, которые сегодня работают, в отличие от него. Ах, какая язва, Александр. Даже дочитывать не буду, что-то там дальше написал. И Егор отправляет привет всем своим родным, к которым он уже спешит, возвращается из командировки, пишет, что любит вас и очень сильно скучает. На этом пока что все, но, конечно же, вернемся к вашим письмам из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Пишите. Также напоминаю, что заказывать песни можно по номеру в Москве и только так. Озвучиваю цифры еще разок. 8-495-995-2555.

0: чертям.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Добрый день, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий, я звоню из города Лобня. Хочу поздравить Сергея Дмитриевича с днем рождения, пожелать ему счастья, здоровья, благополучия, чтобы все у него в жизни всегда получалось, чтобы всегда оставался таким же радостным, позитивным от всего нашего цеха. Поставьте, пожалуйста, песню Дима Билана про белые розы. Спасибо, Радио «Дача».

0: возвращаюсь к отправлению ваших писем прямиком в динамики из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Елена, например, пишет, что сегодня наша семья празднует очередную годовщину свадьбы. Дорогой муж Михаил, поздравляю тебя с этим событием. За тобой я действительно как за каменной стеной. Ты моя опора и поддержка. Я тебя очень люблю, ценю и уважаю. Будь счастлив, здоров. Пусть наша жизнь будет словно сказка, полна чудес, радости и приключений. Вот это шикарное поздравление, конечно, для Михаила. Возможно, дождемся и ответочки от него. Но пока читаю далее. Татьяна из Береговой. Омск, где-то рядышком в Сибири, там находится, рядом с Омском. Отпуск, пишет, заканчивается, Татьяна, в понедельник на работу, но очень хочется загорать, так как на улице снова плюс 30. Я не думаю, что вам что-то мешает, Татьяна, наслаждайтесь последними мгновениями своего отдыха. И Юрий прислал привет для всех своих коллег. Мужики, держитесь, я скоро уйду и расслабитесь. Наконец, что-то, я не понимаю, Юрий... надзорный орган какой-то, видимо, у своих коллег. Давайте, торопитесь уже туда, куда хотели уйти. Пусть парни действительно немного выдохнут. Ну и, конечно, насладятся шикарными песнями здесь, в эфире «Радио Дача». Продолжаем принимать до конца текущих 60 минут ваши приветы и поздравления. Еще разок напомню координаты. Группа ВКонтакте, мессенджер Макс и номер в Москве 8495-995-2555.
1: Дожди. Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно, температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха – 51%. Завтра туман, плюс 10, плюс 24 градуса. Ветер западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 83%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
6: Лопросток, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрын, 113-774-629-00.
7: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Я из города Тверь. Зовут меня Леха. Передаю привет своему другу Тимофею. И желаю ему хороших выходных. Хочу заказать песню «Вечер после года». Спасибо, «Радио Дача».

Общение в прямом эфире с вами, наши дорогие радиослушатели, продолжается до конца текущего часа. В группе ВКонтакте и мессенджере Макс можете оставлять письма для кого-то из родных коллег и близких. Наталья здесь передает привет своим коллегам из фирмы Grand Detail. Девчули, еще чуток, поработаем и домой. Привет нашему вредному мастеру Елене. Не отпускает домой, а ведь суббота. Но я думаю, выбор невелик у Елены. Либо она вас оставляет и работает. Работаете вы, либо она вас отпускает, и ей самой приходится работать. Тут как будто бы все очевидно. Ирина далее шлет приветы всем нашим слушателям. Просит поставить какую-то хорошую песню. Просто так, без повода, для души. Это принимается, исполним непременно. Александр поздравляет Семенченко Григория Константиновича и Ольгу Васильевну из Горной Поляны, города Волгограда, с золотой свадьбой. Желает здоровья и благополучия. Долголетия. Родные и близкие из Волгограда, Котельникова и Краснодарского края присоединяются к этому поздравлению. Мы в том числе. И движемся дальше. Прямо сейчас послушаем Валерию, а чуть позже вернусь и, естественно, почитаю новые ваши приветы и поздравления. Пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: День радио «Удачи». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Я хочу поздравить себя с прошедшим днем рождения и поставить песню Ирины Круг. Сейчас

0: Брачный час продолжается, и прямо сейчас новые ваши приветы и поздравления зачитываю из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Елизавета из Красноярска пишет, что они с мужем Николаем и братом Александром отдыхают на даче. Ну, как отдыхают, тоже пишет Елизавета, уже немного поработать успели, сейчас затопили баню и слушаем любимую радиостанцию. Передаем привет всем своим, кто нас знает. И вам, конечно же, от коллектива радиодач салют, Елизавета. Классно проводите выходные, уже и потрудились, и для отдыха планы составили, и все приготовления сделали. Владислав далее из Волгограда пишет, что они с мамой находятся на даче в СНТ «Строитель 2», поливают, собирают урожай и передают привет папе Анатолию Михайловичу, который на работе, он трудится капитаном на речном прогулочном теплоходе здесь, в Москве, у нас. Надеюсь, Владислав все услышал и тоже что-нибудь напишет для своих родных. Ну и Роман отправляет привет своей любимой, обожаемой Анастасии. Пишет, чтобы она на него не дулась, он обязательно все исправит. Что собирается исправлять Роман, он не уточнил, но будем надеяться, у него получится. У вас обязательно получится отправить привет своим коллегам, родным или близким. Главное, делайте это искренне. Пишите все подробности в группу ВКонтакте и мессенджер Макс. Также напоминаю, что заказывать песни можно только по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Юлия. Я из Москвы. Сегодня на работе. Передаю привет своей коллеге Жучковой Екатерине, которая тоже со мной вышла. И хотела бы заказать для нее музыкальный привет и себя порадовать. И послушать Михаила Шуфутинского «Последний полет». Спасибо большое. Радио Дача.
3: Юля, мы обязательно исполним ваше музыкальное желание. Но для начала получите от команды Радио Дача 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов». Юлия дозвонилась 5-й по счету, как и было необходимо. Предпоказ состоится уже сегодня. Фильм – экранизация книги Дмитрия Ямца «Золото скифов». Это история о поиске древнего сокровища, тайнах прошлого и о большом приключении. Категория 6+. Ну а теперь Михаил Шуфутинский. «Последний полет».

0: только это в последний раз.
1: Удачный час.
2: Свежие письма из группы ВКонтакте и мессенджер Макс уже готовы. Например, Николай передает привет с работы всем своим коллегам, которые сейчас отдыхают. Пишет, что освободил холодильник от всего, что вы оставили вчера, видимо, в пятницу. Ну, хотя бы чем-то компенсировал. Молодец. Елена далее шлет привет своей любимой Зиночке. Пишет, что у нее обязательно получится сдать на права. Она в нее верит и посылает ей лучи поддержки. А также Анастасия отправляет привет любимому Артурчику. Спасибо большое за сюрприз и цветы. Люблю тебя сильно. Огромное количество смайликов в виде сердец и поцелуев. Она также прикрепила к этому посланию. Что ж, удачный час продолжается. По-прежнему пишите в группе ВКонтакте, мессенджере Макс. Ну а прямо сейчас Зайнаб Махаева «Сердце на костре».

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуй, дорогое радио «Удача». Хотим поздравить с золотой свадьбой нашу любимую Сергаеву Любочку и Петю. Пожелать им счастья, здоровья, быть примером для детей, внуков и поставить самую веселую песню. Спасибо, радио «Удача».

0: точный час.
1: Финальная подборка ваших приветов и поздравлений уже заряжена. Делайте громче, возможно, там есть что-то и для вас. Евгения передает привет мужу Давыдову Дмитрию Александровичу из Волгограда. У тебя на этой неделе серьезная задача. Так вот, официально заявляю в прямом эфире. Даже не смей сомневаться, моя любовь работает как антенна, усиливающая сигнал удачи. Ты гений, красавчик и точка. Справишься на 200%. Целую в ухо через радиоволны, написала Евгения. Иляночка тоже присоединяется ко всем этим словам. В общем, интересно, что предстоит, конечно, вашему мужу, но мы тоже желаем ему, чтобы все получилось. И Елена пишет, что тот самый вредный мастер из фирмы Grand Деталь отвечает девчулям: работайте веселее и шустрее, и меньше косячьте, тогда домой пойдете быстрее. В целом, логично. Как будто на этом удачный час завершается, но только на сегодня. Завтра непременно вернется с 12 до 13.00, как обычно. Не пропустите.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2020.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: stv.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Удачный час.
7: Здравствуйте, радио «Удачи». Меня зовут Нина. Живу я в Москве и хочу заказать песню «Клёво». Я передаю привет моей маме Маше и моему папе Паше. Спасибо, радио «Удачи».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: если доверяете человеку, конечно, ничего против не имею, но помните про гигиену, нужно всегда не забывать. Я буду руки твои целовать, Николай Басков, только что здесь в эфире радио «Дача». Мы движемся дальше и будем радовать вас в эту субботу только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Всем здоровья и классных выходных впереди. Еще огромное количество ваших любимых шлягеров. Артур Пирожков очень скоро будет, Елена, Алена Апина, также Хабиб и группа «Градусы». Не пропустите, оставайтесь рядышком.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасто, Тверская область, Эмокимский, территория Басовская, Тип. Угрянск, 13-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Артур Пирожков, само собой, прямо сейчас в ваших динамиках, здесь в эфире радиодача. Само собой, все хорошо на дачном участке не становится. Для этого нужно приложить некоторое количество усилий и знаний в том числе. А черпать их необходимо в нашей рубрике «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасток, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрин 113-774-629-00.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Свое определение от пятой машинники дали такому понятию, как лето. У всех оно на самом деле разное. Вот у меня, например, трудовое, и отпуска не видать еще долгое время. Даже вот в субботу продолжаю находиться на своем рабочем. Но благо, что здесь спасают самые лучшие хиты от лучших отечественных исполнителей, естественно. Заказывать их можно, кстати, в финале каждого часа в программе «Удачный момент» по номеру в Москве 8495-995-2555. Очередной уже на подходе. Слушайте внимательно, возможно, там есть что-то и для тебя.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Шуточно-ру.
1: 6+.
2: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угарант 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму.

0: и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Я Алексей. Хочу поздравить свою любимую жену Викторию. С днем рождения. Счастья ей, здоровья, любви, удачи. И всего самого-самого. Поставьте для нее песню группа «Корни». Спасибо, радиодача.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Собираем друзей в честь 20-летия вещания радио «Дача». И, конечно же, собираем самых ваших любимых отечественных исполнителей на одной сцене в лайф-арене в Москве. Состоится фестиваль «Удачные песни». На сцену выйдет более 20 крутейших исполнителей. И ты тоже можешь оказаться там. Все подробности и билетики можете искать на нашем официальном radiodacha.ru. Не забывайте, для слушателей старше 18 лет.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно, температура плюс 16 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха – 51%. Завтра туман, плюс 10, плюс 24 градуса. Ветер западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 83%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Иракли прямо сейчас, здесь в эфире «Радио Дача». Если у вас на душе не так уж солнечно, а наоборот, из-за чего-то сгустились тучи, помните, это значит только одно – впереди белая полоса. Есть такой закон, никем не доказанный, но и не опровергнутый, а значит, хотите – верьте, хотите – нет. Но я знаю верный рецепт поднять настроение – это включить погромче «Радиодача». Здесь только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей в огромном количестве. Буду продолжать радовать ими и дальше, из ближайшего в музыкальном планах Юрий Антонов, а также Нина Шацкая и Брэндон Стоун.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопросто, Тверская область, Имокимский, территория Басовская, тип. Угрын 113-774-629-00.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Поздравляем Радио Дачу. Меня зовут Виктор.
1: Вы поздравляете.
2: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
3: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
3: Это ваш
1: удачный момент.
3: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
9: 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
17: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
19: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
20: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: tv.world. Категория 12+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Меня зовут Игорь, я из города Иваново, и даю привет моим друзьям. Мой самый лучший друг Леша Сазонов. Прошу для нас поставить песню Аркадия Купника. Спасибо, Радио «Дача».

0: дача.
1: Песня года.
2: Радио дача. Песня года 2009.

0: я любила.
1: Радио «Дача». Песня года 98.

что я не успел. Где-то здесь ждет меня. Этот дом мне знаком.

0: «Королева» от Стаса Михайлова. Песня года 2010. Именно в этом году, кстати говоря, сборная Испании по футболу впервые стала чемпионом мира. В этом второй раз «Фурия Роха» сделала победу над сборной Аргентины. Если смотрели, то должны, конечно же, помнить. Также в 2010-м Россия получила право на проведение мундиаля в нашей стране. Ну а в нашем эфире на радио «Дача» путешествие по разным годам фестиваля «Песни года» продолжится буквально через пару минут. Впереди Дмитрий Маликов, Юлия Михальчик, а также группа «Премьер-министр».
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду «Радио». Забронируйте на басовская.ру.
2: Вот просто. Тверская область. Имокимский, территория Басовская. Тип. Угрин 113-774-629-00.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

1990 году Дмитрий Маликов с этой песней завоевал песню года. «Все вернется» называется композиция. Также в 90-м, напомню, появился первый Макдональдс в Москве. Думаю, все вы видели эти видео в интернете, когда ушел, все мы с вами знаем. Желаю вкусного обеденного перерыва, кто, возможно, с ним припозднился. Ну и, естественно, очень вкусные субботы. Каждому в выходные можно устроить себе гастрономическое послабление, так называемый читмил. Ну а песня года в нашем эфире продолжится спустя пару минут. В ближайших музыкальных планах Александр Буйнов, Григорий Лепс, а также Владимир Маркин.

0: Александр Буйнов. Песня о настоящей любви в 2002 году завоевала премию «Песня года». Также в те времена, 1 января, в частности, в 2002 на территории Евросоюза была введена единая валюта евро. У нас единая валюта на радиодаче. Это, конечно же, лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей. И программа «Песня года» продолжится через пару мгновений. Ну, а я, Андрей Фролов, на сегодня с вами прощаюсь. Встретимся в понедельник. Желаю всем классных выходных.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Равных внедорожника «Хавейл» два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Радиодача представляет.
10: Ты любишь детективы?
11: Я это дело раскрою, вот увидишь.
9: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Ольга Зарубина.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача».
1: Песня года 2016.

0: пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача. Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ангелина Васильевна. Я из города Сыктывкара. Передаю своим родным и близким огромный пламенный привет. И прошу исполнить песню Валерии. Радио «Дача», большое спасибо. Я вас люблю.

0: До Луны мы можем только любить. С полетами здесь отдельная история, но мы не стоим на месте. И кто знает, может, совсем скоро мы сможем, например, свой отпуск провести на нашем спутнике планеты. И тогда там обязательно будет возможность слушать наш эфир, который уже скоро дополнит песни Ани Лорак, группы Любэ, Зайнаб Махаевой и других любимых артистов.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 19 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 51%. Завтра туман, плюс 10, плюс 24 градуса, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 83%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
7: Вот на 100. Тверская область. МО Кимский. Территория Басовская. Тип. Угрин 113-774-629-00.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: прекрасных песен мы проводим этот вечер на радио «Дача». С нами выходные, а также летний сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Жени Белоусова, Алсу, Марины Хлебниковой и многие другие.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
6: Мы с тобой мечтатели, мы такие разные.

0: выше облаков всегда хорошая погода, светит солнце. Наверняка замечали, когда летишь на самолете, стоит только набрать высоту, и вся серость и хмурость остается где-то внизу. Ну, правда, температура воздуха около 52 градусов ниже нуля, но на борту самолета этого не ощущается. Вернемся на землю. Здесь у нас в целом тоже неплохая погода. Периодически, правда, дождь наблюдаем, но и ясных солнечных дней тоже хватает. О погоде мы еще поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Иванушек Интернешнл», Владимира Преснякова, Димы Билана и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43 и НН 770-329-54-63.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: rtv.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Дача» представляет.
6: Любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
8: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем слушателям «Радио «Дача» добрый день. Меня зовут Полина, я из Санкт-Петербурга. И передаю привет своей мамочке, которая сейчас вас слушает и находится в Архангельской области. Мамочка, солнечный тебе привет, я тебя очень люблю. И доказываю для тебя песню Елена Ваенга «Снова курю одна». Спасибо.

0: вместе с Максим вспомнили летний сезон, который пока что продолжается. На календаре 15 августа и в отдельных городах наше вещание довольно-таки тепло, местами даже жарко. Ну и, конечно, без дождя тоже не обходится. Поэтому следим за погодой и проводим свой летний отдых в компании «Радио Дача». Здесь у нас немало отличной музыки. Например, через короткую паузу послушаем хиты Джезду Рена, группы Демо, Сергея Трофимова. Ну и, как всегда, в финале часа рубрика «Удачный момент». Кому-то из вас доставим привет и теплые пожелания, а, возможно, вы успеете дозвониться к нам в студию.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Каждой девушке или женщине приятно получать цветы в любое время года, особенно летом, когда вокруг много зелени, погода радует своим теплом. Дачный сезон продолжается, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас песни Жанны Фриске, Хабиба и многие другие в эфире «Радио Дача».

желанное время года, множество прекрасных песен на эту тему, и как приятно, что слушать их можно абсолютно везде, где бы вы ни решили провести свой отдых. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио, там еще и плейлист есть возможность посмотреть, и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача, для слушателей старше 16 лет. А вот через короткую паузу для вас песня Натальи Гордиенко, и в следующем часе целая программа по вашим заявкам «Удачный час». Можно заказать

0: 18+.
1: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
2: Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.ру. Дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Филипп Киркоров.
11: Группа «Комбинация».
12: Олег Газманов.
11: Андрей Державин.
12: Николай Басков.
11: Ольга Зарубина.
12: Полина Гагарина.
11: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
13: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Геннадий Васильевич. Я пенсионер, я на даче, и постоянно я ваш радиослушатель. Я из Старовосково. Хочу передать привет своим соседям Татьяне, Оле, своей любимой жене Любе. И, пожалуйста, поставьте для них хорошую песню в исполнении Ирины Аллегровой. Я очень люблю вашу передачу.

0: круглосуточно.
1: Шесть плюс.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Удача. Удачный час.
3: Приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8-495-995-2555. Звоните, заказывайте любимые хиты, а также отправляйте сообщения в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24 и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. В первом сообщении: Иван, поздравляю с днем рождения свою любимую, дорогую маму Крупицыну Наталью. От лица всей семьи желает большого, крепкого здоровья, море улыбок, путешествий и безграничного счастья. Крепко обнимает, целует и дарит песню ансамбля «Золотое кольцо» в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас услышим, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Владимира. Меня зовут Алла. Хочу передать привет своей подруге Катюхе. Всем хорошего настроения. И поставьте, пожалуйста, Натали. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям от Светланы. Всем привет, особенно доченьке, Гужвиной Марии, Михаилу и, конечно, мужу Александру. Сейчас с ним на даче. Любит вас. И отдельный привет заводу «Пилот». Привет Елене Александровне от внучки Полины из деревни Бурмам. Всем хорошего вечера. Привет из Нижневартовска. 13 августа был день рождения.

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я Веселова, Екатерина, из поселка Безенчуга. Мою маму зовут Надежда Александровна. Я хочу, чтобы она никогда больше у меня не болела. И прошу поставить для нее песню «Желтые розы» группы «Фестиваль».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, я из Ульяновска, Трофина Валентина Ивановна. Хочу поздравить дочку Таню с днем рождения и внуков моих, Артема и Артура. Желаю, доченька Танечка и внуки мои, здоровья, счастья, любви, чтобы не забывали на меня бабушку. И для вас заказываю песни с изысканием. Спасибо, радио, да.

0: Точный час.
1: Ну что, вспомнили Синь-Инь, а теперь возвращаемся в финальные недели августа. Здесь у нас программа «Удачный час» и ваши сообщения. Поздравляет папа Александра с днем рождения, желает ему здоровья, счастья, любви, благополучия и успехов во всех начинаниях. Его дочь Наташа и жена Раиса. Светлана передает привет Егорке, Денису, Арсению, Евгению и Галине. Сейчас на даче отдыхают, проводят крайние летние денечки. Дарья передает привет своему брату Марату и мамуле Марии. Едут с дачи после волшебной поездки в Коломну. Остались в таком восторге, что таким настроением вот желают поделиться со всеми слушателями. Счастья всем, любви и благополучия. И Юлия передает привет своим родным, семье Кисматулиных, маме и папе, семье Шацких, мужу, дочке и свекрови. Всем вкусных шашлыков и жаркой баньки.
2: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами слабая морось, температура плюс 13 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 93%. Завтра туман, плюс 10, плюс 24 градуса, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 83%.
3: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я из Саратова. Я бы хотела передать городу Сургуту и привет городу Саратову. Желаю всем удачного дня, хорошего настроения. Всем заказать для себя хорошую песню «Стас Михайлов».

Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Огромный привет летит мужу Алексею, который сейчас делает летнюю веранду. Он самый лучший, жена Ирина очень любит его. Всем привет из деревни Лыкошино, город Тутаев. Едет сейчас к нам большая компания, пишет Сергей. Будем разгуливать погоду для всех. Картошечка в казане, в процессе, мясо на подходе, на вечер банька. Всем прекрасного настроения, отличного вечера желает. Также большой привет племянникам Дане и Кириллу. Мама Маша, мы тебя очень любим. И семья Зыковых, город Шуя, Ивановская область, дочь Елена, всем желает прекрасного теплого вечера, всем добрым людям планеты Земля, крепкого здоровья и мира во всем мире. И в продолжении выпуска мы слушаем песню Натальи Сенчуковой в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Александр. Передаю привет Алексею Юдину с города Высоковска, а также всем его жителям. Хочу поставить песню группы «Ласковый май» «Детство». Всем привет, удачного дня, хорошего. Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Продолжаем читать сообщения. Привет всем слушателям Радио Дачи. От Дарьи едут из Орехово-Зуево. Отлично поиграли в боулинг с друзьями, семьей Шелухановых. Юлии, Алексею, их детям, Лерочке и Сергею большой привет. Любят вас. Спасибо за чудесный день. Евгения пишет: Дмитрий Александрович из Волгограда. Подъем, не спим. Занимайся поставленной задачей. Верю в тебя. Любовь всей твоей жизни и даже больше. От Светланы привет своей любимой маме Лене. Едут домой с дачи. Желаю всем хорошего вечера и отличного настроения. И Анастасия передает огромный привет своему мужу Зайцеву Евгению. Он самый лучший и замечательный. Любит его. И всем хорошего вечера и прекрасного настроения.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Магина, и я звоню из Москвы. Сегодня я хочу поздравить свою дорогую и любимую подругу Алину с днем рождения. Я тебе желаю всего самого наилучшего. Пусть у тебя в жизни будет все, что ты пожелаешь. Все, пускай у тебя будет достигнуто. Все твои поставленные цели, которым ты шла и идешь, чтобы ты их достигала. Большого тебе счастья, самого крепкого здоровья. Люблю тебя и дарю тебе песню. Группа «Фабрика». А вам, радиодача, большое спасибо.

0: час.
1: Станем и мы молчать. Продолжим читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Марина передает привет маме Наталье Ивановне. Очень сильно любит вас. Алексей написал: сегодня семья празднует юбилей дорогого сына, брата, друга и просто хорошего человека Виктора Рощупкина. Желает ему, чтобы все мечты сбывались и быть таким же позитивным человеком с твоим 50-летием, Витя. В следующем сообщении поздравляет любимого папу Гудкова Анатолия Ивановича с юбилеем. Желает ему крепкого здоровья, радости и долгих лет жизни. Его семья, жена Нина, сыновья Андрей и Сергей. Привет всем рыбакам, кто на рыбалке слушает самое лучшее радио, как и мы, пишет Вячеслав. И с юбилеем поздравляют Коновалова Дмитрия и его любящая семья. Желает, чтобы все мечты исполнялись, чтобы день начинался только с улыбки, чтобы родные, близкие были всегда рядом. Оставайся всегда таким же уникальным, добрым, нежным и отзывчивым. И для Дмитрия песня Анжелики Агурбаш в эфире «Радио Дача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Анастасия. Я хочу передать привет своему дедушке, которого зовут Равиль, своей бабушке, которую зовут Тамара. И хочу им пожелать хорошего дня, хорошего настроения и поставить для них песню «Желтый тюльпан». Спасибо.

0: сейчас.
1: И вот уже финальные сообщения. Алексей передает привет селу Казаки Елецкого района, особенно семье Смирновых, Неклюдовых. Валя, твои кабачки просто супер. Алина передает привет сынишке Идисику, маме Марине. Хороших выходных желает Рыбинску. Привет. Александр пишет: у нас ремонт, шашлык, баня, Курганская область. Особенный привет деду Рамилю. Привет своему мужу Виктору Худякову и доченьке Виктории. Любит вас Яна. Далее привет всей смене кулинарной фабрики «Ресторан дома». Мы лучшие, особенно склад «Аленка», «Ирина», «Наталья» и все-все наши мальчишки. Мы кормим страну, написала Наталья. Анастасия передает привет своему мужу. Он сейчас трудится в поле, убирают лен. И всем привет из Волгограда, СНТ «Мелиоратор». Варвара, очень люблю... Варвара очень любит своего мужа Диму, доченьку Ульяну, сына Влада и бабушку Валю.
2: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
2: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Pizza.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр Бланк, Челябинской области.

у моей внучки день рождения сегодня. Ее зовут Юля. Юлечки, желаю тебе счастья, здоровья и заказываю для тебя песню «С днем рождения». Мы с бабушкой тебя очень любим. Спасибо, радио «Зайчик».

Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своему любимому Сашке Аною, любимый муж, который все время на работе. И прошу поставить песню «Юта, любимый мой». Заранее спасибо, любимая радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: 2013 год подарил нам данный хит группы «Винтаж» «Знак Водолеем». А вот наша столица всем гостям и жителям города возможность приятно и легко проводить свой отдых. Именно 13 лет назад Москва пополнила список городов, в которых есть сеть точек проката велосипедов. Теперь каждый может в выходные выйти на прогулку, затем пересесть на двухколесный и прокатиться по любимой столице в случае хорошей погоды. Еще больше интересных фактов мы узнаем завтра в программе «Песни года». Радиоверсия легендарного фестиваля страны каждые субботы и воскресенье в 15 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу послушаем хиты Марины Федункив, Александра Маршала и многие другие.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

компании таких прекрасных песен мы продолжаем отдыхать. С нами выходные, а у кого-то и вовсе сейчас отпуск. Вам желаем не скучно провести это время. Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно хватает. А если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница, где как раз-таки можно загрузить свой снимок и заполнить заявку на участие. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Корни», «Тейси Повали» и не только.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа

вами знаем, что лето — это всегда отличное настроение, много планов, ну и немало свободного времени. Сезон отпусков никто не отменял. Можно на время замедлиться, отпустить суету и позволить себе наслаждаться каждой минутой отдыха, чем многие занимаются, те счастливчики, у которых продолжается отпуск. Но мы и тех, кто работает, не забываем. Для нас продолжаются выходные.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: rt.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Радио «Дача» представляет.
6: Любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
1: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Олег Газманов.

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Я звоню из города Оренбурга. Я Алексей. И передаю привет своей любимой маме Елене и соседке Росляковой Ольге. И прошу для них поставить песню группы «Бис». Всем желаю хороших выходных. Спасибо, радио «Дача».

0: яркие хиты программы «Диск-дача». Сегодня дополняет наш с вами субботний вечер. Для многих из нас он особенный, в том плане, что о работе можно забыть и подумать о самом прекрасном и долгожданном отдыхе. Выходные продолжаются, проводим их на любимой волне. Здесь немало отличной музыки, а также программы и рубрики. Одна из них – праздник каждый день. Завтра в 9:30 по московскому времени узнаем, чем отмечено наступающее воскресенье, каким интересным и важным событием. А вот через короткую паузу будем слушать хиты Кайметова, Лады Дэнс, Зайнаб Махаевой и других звезд диско-дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске слабая морось, температура плюс 12 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра туман, плюс 10, плюс 24 градуса, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 83%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем, и нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

Никита Кайметова в продолжении программы «Диско-дача». Кстати, с любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены». Помимо Кайметова мы еще увидим Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире мы уже скоро послушаем хиты Николая Баскова, группы «Кармен» и не только.

0: Никиты и Димы Билана, Дмитрия Маликова и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Food.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Виктория, и я хочу передать привет своим подругам Евгении Гишиной и Яне Шориковой. Хочу пожелать своим подругам счастья, здоровья, удачи и любви. И хочу заказать песню в исполнении Елены Черлеевой. Спасибо, радио «Дача».
3: Люби меня, люби, а может быть, будет ли...

Влюбленный мужчина готов совершать подвиги, лишь бы завоевать сердце понравившейся девушке. Дарить цветы, говорить комплименты, стараться быть внимательным, ну а также заявлять о своих чувствах на всю страну. И для этого в финале каждого часа рубрика «Удачный момент». Звоните в любое время, мы ждем ваших звонков, а также через короткую паузу слушаем хиты. Татьяна Овсиенко, Артура Пирожкова, Ирина Аллегровой и других звезд диско-дачи.

летом нам, как обычно, нужно успеть совершить много вещей, сходить в отпуск, влюбиться, в том числе, если еще не успели, ну а также принять участие в нашей акции «Лето сюрпризом». Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно немало, а если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу хиты Полины Гагариной, Хабиба и многие другие.

0: Осуждать и критиковать может каждый, это понятно. Особенно любят на лавочках возле подъезда или в комментариях. А вот взять и сделать самому что-то, это уже другая история. В нашей с вами истории мы рады абсолютно всем. Приветствуем каждого, кто слушает радио «Дача». В нашем эфире продолжается программа «Диско Дача». Слушаем яркие танцевальные хиты. И вот уже скоро вам в качестве музыкальной поддержки песни Татьяны Булановой, Авраам Руссо, «Акулы» и многие другие. Дождемся их.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Дозвонилась Алена, город Торжок. Хочется передать привет заводу «Марс», всем работникам. Отдельный привет участку укладки. Всем хочется пожелать хорошего настроения. И хочется послушать песню «Тестостерон». Спасибо, Радио «Дача».

0: родным и близким, а уж в выходные это делать куда проще. Они успешно продолжаются, здесь можно поздравить каждого и напомнить, что каждые субботы и воскресенье именно тем же составом вы можете слушать любимые шлягеры в программе «Песня года». Это также увлекательное путешествие по истории легендарного фестиваля в 15 часов по московскому времени. А вот уже через пару минут нас ждут яркие хиты группы «Револьверс», Ольги Бузовой, группы «Шпильки» и других звезд диско-дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 99%. Завтра туман, плюс 10, плюс 24 градуса. Ветер западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 83%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

В компании таких ярких хитов «Диск Дача» проводим этот вечер. Завершились трудовые будни, с нами выходные. Мы продолжаем отдыхать, а есть и везунчики среди нас, те, у кого сейчас отпуск. Стоит напомнить, где бы вы не решили провести свой отдых, всегда и в любой точке планеты поддержим вас любимой музыкой. При наличии интернета послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо. Там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. Через короткую паузу сегодняшний вечер дополнят хиты Наташи Королевой, Нюши и многие другие.

0: Серые глаза. Оказывается, их представители обладают рядом уникальных качеств и способностей. Например, хорошее чувство юмора и обаяние, благодаря которому они становятся центром внимания. Вот можете лично проверить. Но, конечно, цвет глаз не является единственным фактором, определяющим характер человека. Все же здесь и воспитание, и жизненный опыт, и окружающие даже играют не меньшую роль. А нас сегодня с вами окружают в такие яркие хиты программы «Диско-дача». В завершении выпуска успеем послушать еще один хит Ани Лорак. Ну а дальше в нашем эфире тоже немало прекрасных песен. Поэтому держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также

0: Музыка-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на Радио Дача.
0: На Радио Дача.
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, Радио Дача. Меня зовут Рогов Алексей. Я звоню с города Красноярска. Передаю привет для Милюхина Игоря. Желаю ему счастья, здоровья и всего самого доброго. Поставьте, пожалуйста, группу «Твой день», песню «Влюбленный май». И хорошо там, здесь радио.

пишет каждый. Например, расширенные строчки говорят о симпатии, заинтересованности в разговоре, а узкие о том, что собеседник недоволен или в гневе. Но все же чтение по голосам достаточно условное занятие. Куда надежнее разговор и продолжительное общение. Мы также на связи, причем слушать наш эфир можно в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. В ближайшие минуты послушаем с вами хиты Юлианы Карауловой, группы Любэ, Аллы Рид и многие другие. Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

часа на Радио Дача. Кстати, с любимой артисткой мы еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Юлианы Карауловой еще увидим Олега Газманова, группу «Комбинация», Кайметова, еще более 20 артистов. Такую встречу мы точно не пропустим. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Валерия Леонтьева, группы «Стрелки» и не только.

0: Мечта, пожалуй, каждого водителя на своем пути встречать только зеленый свет. Пожелаем всем легкой и быстрой дороги. В данные минуты выходных, надеюсь, пока что свободно. И вы без пробок можете добраться до нужных вам мест. Всем желаем нескучного продолжения отдыха. И через короткую паузу вам для хорошего настроения песни Славы, группы «Интонация», Александра Шевченко и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: Дача.
1: На радио Дача.
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из города Иваново, и даю привет моим друзьям. Мой самый лучший друг Леша Сазонов. Прошу для нас поставить песню Аркадия Укупника. Спасибо, радио Дача.

0: Радио Дача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 11 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16.

0: «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня волоколамский туман, температура плюс 11 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 98%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 25 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача»

Александр Иванов и группа «Рондо».